Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Симферополь 91

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: сэр, приветствует результаты переговоров Леонида.
1: Дорожное радио.
2: Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России расширен список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Минпромторг добавила в список 6 моделей. По одной Jetour, Amoda и Jelland, а также 3 Tenet. Таким образом, сейчас в перечень разрешенных для такси автомобилей входят свыше 30 машин, в том числе модели Lada, Нива, Москвич и Атом.
2: Здравоохранение.
1: Минздрав утвердил новый стандарт медпомощи детям при туберкулезе. Ведомство увеличило срок лечения и расширило перечень препаратов и методов обследования. По обновленному стандарту средняя продолжительность лечения увеличилась с 270 до 365 дней. В новый список вошли более 20 наименований лекарственных препаратов.
2: Мир.
1: Иран потребовал от Украины возместить убытки после атаки на судно в Каспийском море. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после переговоров с украинской стороной заявил, что обе стороны не стремятся к эскалации. Атака произошла 25 июля. В Кремле заявили, что видят в этом риск расширения конфликта. Тем временем «Нью-Йорк Таймс» сообщает о планах Ирана нанести удар по порту Украины.
2: Культура.
1: Всероссийская акция «Ночь кино» 29 августа охватит более 60 стран. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, в этом году для проведения акции задействуют более 5000 площадок по всей России. «Ночь кино» по традиции приурочат ко Дню российского кино.
2: Транспорт.
1: Российские водители все чаще выбирают гибридные авто. На деле подключаемые гибриды обходятся заметно дешевле электрических машин. Помимо прочего, при разрядке батареи всегда можно переключиться на бензин, а владельцу электрокара надо будет срочно искать электрозаправку. К тому же гибриды куда привлекательнее и для автопроизводителей. Об этом рассказал доцент Департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве Евгений Сумароков. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Новый учебный год в российских школах начнется с линеек, посвященных единству народов России. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения касательно проведения Дня знаний. Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
2: Россия.
1: Минтранс собирается повысить доступность поездок в такси для семей с детьми. С этой целью ведомство разработало соответствующие изменения в законодательство, а также разрабатывает дорожную карту вместе с Яндекс.Такси. В Минтрансе напомнили, что пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки действует с 1 июня в Уфе.
2: Мир.
1: Тегеран стремится установить полный контроль над Ормузским проливом. Как заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб Абади, если Тегеран потеряет контроль над морским коридором, иранский успех в войне не будет полным. Исламская республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось.
2: Здравоохранение.
1: В ООН предупредили о риске мировой эпидемии ВИЧ. Специалисты объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД пришли к выводу, что сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому росту распространения инфекции. Объем международной поддержки снизился с 8,8 миллиарда долларов в 2024 году до 7,3 миллиарда в 2025.
2: Транспорт.
1: С 1 августа российских водителей ожидает новая проверка. Сотрудники госавтоинспекции могут попросить предъявить заполненный бланк Европротокола, который требуется для оформления небольших аварий без участия инспекторов. Этот документ дает водителям возможность оформить ДТП самостоятельно, если нет пострадавших. Автомобилистам рекомендуют проверить наличие бланка и заранее ознакомиться с правилами его оформления. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный, экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
7: Закрыть.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Ау, Т-банк 0+.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L. 4L по программе Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.

видишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Эфирное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионалстрой».
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Новоселье! Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 5050.
3: Застройщик ОСК статус забал. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты. И золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
12: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН, 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Дорожное радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
4: Дед Мороз, сейчас же лето!
3: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
5: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости. На Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Новый учебный год в российских школах начнется с линеек, посвященных единству народов России. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения касательно проведения Дня знаний. Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
5: Россия.
4: Минтранс собирается повысить доступность поездок в такси для семей с детьми. С этой целью ведомство разработало соответствующие изменения в законодательство, а также разрабатывает дорожную карту вместе с Яндекс.Такси. В Минтрансе напомнили, что пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки действует с 1 июня в Уфе.
5: Мир.
4: Тегеран стремится установить полный контроль над Ормузским проливом. Как заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, если Тегеран потеряет контроль над морским коридором, иранский успех в войне не будет полным. Исламская республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось.
5: Здравоохранение.
4: В ООН предупредили о риске мировой эпидемии ВИЧ. Специалисты объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД пришли к выводу, что сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому росту распространения инфекции. Объем международной поддержки снизился с 8,8 миллиарда долларов в 2024 году до 7,3 миллиарда в 2025.
5: Транспорт.
4: С 1 августа российских водителей ожидает новая проверка. Сотрудники госавтоинспекции могут попросить предъявить заполненный бланк Европротокола, который требуется для оформления небольших аварий без участия инспекторов. Этот документ дает водителям возможность оформить ДТП самостоятельно, если нет пострадавших. Автомобилистам рекомендуют проверить наличие бланка и заранее ознакомиться с правилами его оформления. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость на Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
1: Дорожное радио.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Около 200 тысяч человек подписали контракт с Минобороны за первые 6 месяцев этого года. В войска беспилотных систем поступили на службу примерно 40 тысяч человек. Кроме того, еще 16 тысяч новобранцев отправились на спецоперацию в составе добровольческих формирований. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
4: Россия.
5: О завышении цен на АЗС следует сообщать Федеральную антимонопольную службу или Роспотребнадзор. Владельцам таких автозаправочных станций может грозить административная или уголовная ответственность. В последнем случае предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил в беседе с «Аргументами и фактами» адвокат Андрей Алешкин. Роспотребнадзор создал новые нормы по содержанию дворов, водных объектов касательно питьевого водоснабжения, а также другие требования. Проект санитарных правил и норм размещен для общественного обсуждения. В числе прочего, в проекте детально прописаны требования к контейнерным площадкам для сбора мусора и режимы их обслуживания. Студенческая семья сможет получить в общежитии отдельную комнату. Такое правило начнет действовать с 1 сентября. Для получения комнаты семье из студентов надо представить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении, подать заявление в образовательную организацию с приложением документов. Вузы будут обязаны опубликовать на своих сайтах сведения о количестве комнат для студенческих семей.
4: Транспорт.
5: В турецком городе Алания решают судьбу сервисов заказа такси Uber и Яндекс.Гоу. Как сообщает ТАСС, глава ассоциации водителей города Али Аккая рассказал, что платформы часто конфликтуют с местным бизнесом. Объявлено голосование. Местные таксисты могут высказаться за или против названных сервисов. Сегодня последний день голосования. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
2: Застройщик ОСЗ СК «Статус Запал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Черномор Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как спасти автомобиль от солнечного выгорания и почему знаки так хорошо отражают свет. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: спасение от ультрафиолета, первый кондиционер и шарики на знаках. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Очередное жаркое лето неукоснительно требует свою дань. Жарко всем. Впрочем, водители уже научились спасать от солнца не только себя, но и свой автомобиль. Способов, по большому счету, немного. К примеру, чисто физическая защита. Разнообразные шторки, тряпочки, ширмочки или чехлы. Машина почти не греется, поверхности не выгорают. Между тем, против выгорания очень неплохо защищает современная химия. Существуют составы, которые содержат в себе так называемые блокаторы ультрафиолета. Красота. Натер, и все. Красочка всегда как свежая. Кстати, краска «Металлик» позволяет даже без спецобработки довольно эффективно отражать ультрафиолет. И еще. Мытая машина греется гораздо меньше, поскольку чистый кузов лучше отражает солнечные лучи. Кондиционер в автомобиле впервые появился в 1939 году, когда компания Packard представила такую систему на автосалоне в Чикаго. Новинку установили на модели марки Packard 180 в качестве дополнительной опции. Огромный агрегат занимал половину багажника, и у него не было регулятора температуры. Печку нужно было включать отдельно, если становилось слишком холодно. Ну и серии это интересно. Вы в курсе, почему дорожные знаки светятся ночью? Все просто. На изображение напыляют маленькие стеклянные шарики. Эти микролинзы диаметром всего в несколько десятых долей миллиметра сначала фокусируют свет на тонкий слой краски, а затем из отраженного света формируют почти параллельный пучок, идущий ровно в обратном направлении. Что интересно, первые такие знаки появились аж в 1929 году в США. Сейчас, конечно, все немного усовершенствовано. Например, внедряются пленки-самоклейки со светоотражающей поверхностью, но принцип остался тот же – напыленные микролинзочки. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Дорожное радио.

бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в никак.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООО «СЗНДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Новоселье! Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7-978-555-5050.
3: Застройщик ОСЗ «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

утра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода JQ, Tenet Cherry, Exit Xlantix. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Tenet 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, что за Белый мыс теперь есть в Геленджике, с чего начать знакомство с Турцией и как оформить разрешение для визита в природный парк Белуха. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес!
4: Дед Мороз, сейчас же лето!
3: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
5: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
6: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что за Белый мыс теперь есть в Геленджике, с чего начать знакомство с Турцией и как оформить разрешение для визита в природный парк Белуха.
3: Поехали!
2: В Геленджике этим летом гости спешат в новый туристический комплекс «Белый мыс». Он будет интересен всем, кто хочет познакомиться с историей российского виноделья. Самое интересное здесь – трехуровневый музей вина Льва Голицына. Экспозиция музея отражает 150-летнюю историю российского промышленного виноделья. В будущем здесь будут проводить исследования и устраивать лекции, приглашать на профессиональные встречи и тематические мероприятия. Также комплекс площадью 42 тысячи квадратных метров располагает дегустационными пространствами, ресторанами, образовательными площадками и общественными локациями. Открывшийся в начале лета Белый мыс создавали в течение 5 лет.
3: Отдыхаем.
2: Все бывает в жизни в первый раз, и поездка в Турцию тоже. Для тех, кто собирается впервые отдохнуть на турецких курортах, Ассоциация туроператоров России составила полезную памятку. Итак, из документов вам нужен будет только загранпаспорт. Первое свидание с Турцией эксперты рекомендуют устроить в Анталье, Сиде, Кемере, Белеке или Аланье. Здесь богатый выбор отелей, удобный трансфер, теплое море и развитая инфраструктура. Поездку советуют совершить в сентябре, начале октября, в мае или июне. Поскольку нежиться на пляже, гулять и отправляться на экскурсии лучше без сильной жары.
3: Едем дальше.
2: Визит в природный парк Белуха в Республике Алтай теперь можно начать с оформления разрешения через мобильное приложение «Зеленая кнопка». По данным журнала «Яндекс.Путешествия», заплатив онлайн 100 рублей, человек получает QR-код, который могут попросить показать инспекторы во время прогулки в парке. Код действует в течение 10 дней. Разрешение можно оформить как на одного посетителя, так и на группу туристов. А если говорить о «Зеленой кнопке», то разработчики приложения хотят в скором времени наладить сотрудничество с 30 национальными парками. А также ставят цель в ближайшие 3 года подружиться почти что со всеми популярными природными территориями России.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
2: Застройщик ОСЗ «СК Статус Апал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Черномор Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость на Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: Дорожное радио.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Игоря Крутого. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.

кажется, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще.

0: летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой.
1: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
1: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает композитор, народный артист России Игорь Крутой. Ему исполняется 72 года. С детства его жизнь была связана с музыкой. Мальчик играл на баяне отца и выступал на школьных концертах. После 8 класса по совету мамы он поступил в Кировоградское музыкальное училище. Правда, для этого ему пришлось за год освоить игру на фортепиано и подготовить музыкальную программу, чтобы стать студентом отделения «Теория музыки». Ну а в 1974 году он окончил училище с красным дипломом. Позже будущий композитор продолжил обучение в Николаевском педагогическом институте, где играл в вокально-инструментальном ансамбле «Поющие юнги» и параллельно работал в ресторане «Каравелла». Именно там он и познакомился с Александром Серовым. Впоследствии он стал первым исполнителем песен на музыку Игоря Крутого. Настоящий успех пришел в 1987 году. Альбом Александра Серова «Мадонна», полностью написанный композитором, стал настоящим хитом.

0: За свою карьеру Игорь Крутой написал более 500 песен, музыки к популярным кинофильмам и телесериалам. Среди его песен десятки хитов, исполненных Валерией, Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Ларисой Долиной, Игорем Николаевым, Софи Лорен и многими другими артистами. А его творчество отмечено многочисленными наградами и званиями. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио. Алиса,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В такси теперь смогут работать еще 6 автомобилей российского производства. Соответствующий перечень Министерства промышленности и торговли добавило модели брендов «Житур», «Амода» и «Дживант», а также 3 модели марки «Теннет». Все они собираются в России по специнвест-контрактам на Калининградском автоторе и бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Напомню, закон о локализации автомобилей для работы в такси вступил всего с марта этого года. Водители, самозанятые и индивидуальные предприниматели на личном транспорте могут регистрировать автомобили, не входящие в перечень Минпромторга.
0: Россия.
1: Детские пособия за июль перечислят 3 и 5 августа. Как выяснил Социальный фонд России, единое пособие и выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей поступят на банковские счета 3 августа, а выплата из средств материнского капитала придет 5 числа. Если семья уже получила выплаты за июль, следующие придут в сентябре. Самая высокая конкуренция за рабочие места в стране наблюдается в сфере маркетинга и рекламы. На одну вакансию в этих сферах приходится 26 резюме. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала hh.ru, опубликованные РИА Новости. Также высокую конкуренцию рекрутеры отметили в сферах IT, административного персонала, среди бухгалтеров, экономистов и финансистов. У сборной Италии по футболу новый главный тренер. Это Роберто Манчини, ранее уже возглавлявший эту национальную команду, а также тренировавший петербургский «Зенит». 61-летний специалист сменил на посту главного тренера сборной Дженнаро Гаттузо. Задача Манчини – вернуть Италию на чемпионат мира, поскольку сквадра «Азура» не смогла пробиться на 3 последних турнира подряд. Как отмечает российская газета, назначению Роберто Манчини предшествовал скандал в Итальянской федерации футбола. Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. «Море. Комфорт и качество». ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на moreprimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: интерес.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Российские загранпаспорта изменятся. Из бланков за ненадобностью уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, изменится машиносчитываемый код. Вместо одной буквы будут две. Например, дипломатические паспорта получат отметку «PD». Также с будущего года в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Для поездки за границу каждому ребенку до 14 лет таким образом понадобится собственный загранпаспорт. Ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока.
4: Россия.
5: Президент Владимир Путин назначил временной главой Удмуртии Ольгу Абрамову. Ранее она была советником министра сельского хозяйства России и первым вице-премьером правительства Удмуртии. Другим указом российский лидер принял досрочную отставку Александра Бричалова. Он занимал пост главы республики более 9 лет. Ольга Абрамова останется исполняющей обязанности руководителя Удмуртии до выборов. Они состоятся в будущем сентябре. Компания РЖД опровергла слухи о новых правилах проезда в поездах. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что с 1 августа ужесточатся требования к провозу багажа, покупке билетов и контролю документов, а также якобы запретят пользоваться техникой без наушников. Самой компании эти данные назвали несоответствующими действительности. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения топливом сельхозпредприятий и ситуации с ценами на нефтепродукты. Об этом стало известно по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба также фиксирует снижение цен на независимых автозаправках. Вице-премьер, в свою очередь, поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов, а также бесперебойному снабжению потребителей топливом. Самые ходовые автомобили с пробегом в России – это модели «Лада». Срок экспозиции объявления о продаже модели 2114, а также «Лады семерки» примерно на треть короче среднего по стране. Такую статистику одного из сервисов «Авито» приводит газета «Известия». Лидерами среди марок также стали «Хавейл» и «Черри». Их автомобили находят новых владельцев на 22,5% и 12,5% быстрее среднего по рынку. Исследователи отметили и рост рынка подержанных китайских авто. За первое полугодие таких машин продали на 44% больше, чем годом ранее.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
2: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт-Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001. 9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на «Самокат.ру». 6+.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Дорожное радио. Симферополь 91

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Центробанк предлагает оставить страховщикам на проверку сведений клиентов всего 14 дней. Если компания не успеет найти нарушения за это время, она не сможет далее расторгнуть договор в одностороннем порядке или предъявить регресс к водителю. Если же ДТП случится в течение этих двух недель, страховщик будет обязан выплатить возмещение, сохранив при этом право взыскивать его с клиента в рамках регрессных требований, об этом пишет газета «Коммерсант».
4: Россия.
5: Детские пособия за июль перечислят 3 и 5 августа. Как выяснил Социальный фонд России, единое пособие и выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей поступят на банковские счета 3 августа, а выплата из средств материнского капитала придет 5 числа. Если семья уже получила выплаты за июль, следующие придут в сентябре. МВД предупредило водителей такси о новой схеме мошенничества. Злоумышленники оформляют заказ на поездку и в комментариях указывают, что оплатят дорогу по номеру банковской карты. Затем они звонят водителю и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив информацию, мошенники входят в мобильное приложение банка и списывают деньги со счета. Подобная схема может применяться и против других работников сферы услуг, предупреждает ведомство. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения топливом в сельхозпредприятии и ситуации с ценами на нефтепродукты. Об этом стало известно по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба также фиксирует снижение цен на независимых автозаправках. Вице-премьер, в свою очередь, поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов, а также бесперебойному снабжению потребителей топливом.
4: Транспорт.
5: Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
0: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
3: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тена Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020.
3: Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Дорожное радио.
7: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

вместе летят. Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

Дорожное радио. Симферополь 91

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: спасение от ультрафиолета, первый кондиционер и шарики на знаках. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Очередное жаркое лето неукоснительно требует свою дань. Жарко всем. Впрочем, водители уже научились спасать от солнца не только себя, но и свой автомобиль. Способов, по большому счету, немного. К примеру, чисто физическая защита. Разнообразные шторки, тряпочки, ширмочки или чехлы. Машина почти не греется, поверхности не выгорают. Между тем, против выгорания очень неплохо защищает современная химия. Существуют составы, которые содержат в себе так называемые блокаторы ультрафиолета. Красота. Натер, и все. Красочка всегда как свежая. Кстати, краска «Металлик» позволяет даже без спецобработки довольно эффективно отражать ультрафиолет. И еще. Мытая машина греется гораздо меньше, поскольку чистый кузов лучше отражает солнечные лучи. Кондиционер в автомобиле впервые появился в 1939 году, когда компания Packard представила такую систему на автосалоне в Чикаго. Новинку установили на модели марки Packard 180 в качестве дополнительной опции. Огромный агрегат занимал половину багажника, и у него не было регулятора температуры. Печку нужно было включать отдельно, если становилось слишком холодно. Ну и Siri, это интересно. Вы в курсе, почему дорожные знаки светятся ночью? Все просто. На изображение напыляют маленькие стеклянные шарики. Эти микролинзы диаметром всего в несколько десятых долей миллиметра сначала фокусируют свет на тонкий слой краски, а затем из отраженного света формируют почти параллельный пучок, идущий ровно в обратном направлении. Что интересно, первые такие знаки появились аж в 1929 году в США. Сейчас, конечно, все немного усовершенствовано. Например, внедряются пленки-самоклейки со светоотражающей поверхностью, но принцип остался тот же — напыленные микролинзочки. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские загранпаспорта изменятся. Из бланков за ненадобностью уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, изменится машиносчитываемый код. Вместо одной буквы будут две. Например, дипломатические паспорта получат отметку «PD». Также с будущего года в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Для поездки за границу каждому ребенку до 14 лет таким образом понадобится собственный загранпаспорт. Ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока.
0: Россия.
1: Начались испытания новых версий УАЗ-Профи в Египте. Машины были доставлены в африканскую страну, где их проверяют в реальных условиях при высоких температурах и тропическом климате. Обновленная продукция ульяновского автозавода получила светодиодную оптику и усиленную систему охлаждения. Главная цель испытаний – подготовить машины к серийным поставкам на местный рынок. Россия запустит 3 новых маршрута пригородных поездов в Белоруссию. В будущем году электрички поедут в Витебск и Полоцк из Великих Лук, а также из Брянска в Гомель и обратно. Работа над запуском поездов идет совместно с белорусской стороной. Как пояснил глава Росжевдора Александр Сахаров, решение запустить 3 дополнительных электрички в Белоруссию было принято после успешного запуска первых пригородных поездов из Смоленска в Оршу и Витебск. В США средние ставки по 30-летним ипотечным кредитам выросли до 6,76% годовых. Это максимум с августа 2025 года. Рост продолжается 4-ю неделю подряд. Причиной эксперты называют новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасения, что рост цен на нефть заставит Федеральную резервную систему США повысить ключевую ставку. В России, по данным Госинститута Дом.РФ, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке составляет порядка 19%, без привязки к сроку кредита. При этом продолжает действия льготные жилищные госпрограммы.
0: Транспорт.
1: В такси теперь смогут работать еще 6 автомобилей российского производства. Соответствующий перечень Министерства промышленности и торговли добавило модели брендов «Житур», «Амода» и «Джиланд», а также 3 модели марки «Теннет». Все они собираются в России по специнвестконтрактам на Калининградском автоторе и бывшем заводе Volkswagen в Калуге.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Путешествие в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявин.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: спасение от ультрафиолета, первый кондиционер и шарики на знаках. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Очередное жаркое лето неукоснительно требует свою дань. Жарко всем. Впрочем, водители уже научились спасать от солнца не только себя, но и свой автомобиль. Способов, по большому счету, немного. К примеру, чисто физическая защита. Разнообразные шторки, тряпочки, ширмочки или чехлы. Машина почти не греется, поверхности не выгорают. Между тем, против выгорания очень неплохо защищает современная химия. Существуют составы, которые содержат в себе так называемые блокаторы ультрафиолета. Красота. Натер, и все. Красочка всегда как свежая. Кстати, краска «Металлик» позволяет даже без спецобработки довольно эффективно отражать ультрафиолет. И еще. Мытая машина греется гораздо меньше, поскольку чистый кузов лучше отражает солнечные лучи. Кондиционер в автомобиле впервые появился в 1939 году, когда компания Packard представила такую систему на автосалоне в Чикаго. Новинку установили на модели марки Packard 180 в качестве дополнительной опции. Огромный агрегат занимал половину багажника, и у него не было регулятора температуры. Печку нужно было включать отдельно, если становилось слишком холодно. Ну и серии это интересно. Вы в курсе, почему дорожные знаки светятся ночью? Все просто. На изображение напыляют маленькие стеклянные шарики. Эти микролинзы диаметром всего в несколько десятых долей миллиметра сначала фокусируют свет на тонкий слой краски, а затем из отраженного света формируют почти параллельный пучок, идущий ровно в обратном направлении. Что интересно, первые такие знаки появились аж в 1929 году в США. Сейчас, конечно, все немного усовершенствовано. Например, внедряются пленки-самоклейки со светоотражающей поверхностью, но принцип остался тот же — напыленные микролинзочки. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.